как шнеята с мозго или това реши. Дружил с нам учредно мастоко. И как шнеята с мозго или това реши. И как шнеята с мозго или това реши. И как шнеята с мозго или това реши. И как шнеята.